0: тхэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в четырех возрастных категориях прошли в Сербии и собрали более 2000 участников со всей Европы. Золотыми призерами стали Амир Выков, 74 килограмма мужчины, и Малик Хунов, 59 килограммов юниоры, до 21 года. Тренер Рашид Ахмедов.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кашмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

104.5 FM, КЧР-ФМ.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 7:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, промежуточные результаты реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Полпред подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования и поблагодарил за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма нашим землякам. Это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу и желание делать нашу республику лучше. Отмечены учитель начальных классов школы номер 3 Черкесская Елена Нефель, учитель Центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медсестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» Черкесская Земфира Бодракова. Также награждены помощник лесничего из Марухи Салтан Хамид Джамбаев, старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горяникова и социальный работник отделения по Ногайскому району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали 2 золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по тхэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в 4 возрастных категориях прошли в Сербии и собрали более 2000 участников со всей Европы. Золотыми призерами стали Амир Выков, 74 килограмма мужчины, и Малик Хунов, 59 килограммов юниоры, до 21 года. Тренер Рашид Ахмедов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В китайском городе Цзянси прошел 26-й ивент профессиональной лиги «Восток против Запада» по армрестлингу. Здесь собрались лучшие спортсмены и профессионалы со всего мира. Одной из главных стала титульная схватка в весовой категории до 77 килограммов на правой руке, где спортсмен из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов в упорном поединке одержал победу над Артуром Макаровым со счетом 4-3.

Отметим, Олег Черкасов вышел на поединок после продолжительного перерыва. Встретился с действующим чемпионом и сумел одержать победу в 4 раундах. Тренируют нашего армрестлера Адам Гачияев и Умар Узденов. Впервые за 27 лет чемпионом мира по грэпплингу ADCC стал представитель России Магомед Джарбаев. Спортсмен, представляющий спортивную школу «Победа» из Карачаева-Черкесии, продемонстрировал высочайший уровень подготовки, мастерство и волю к победе, вписав свое имя в историю мирового грэпплинга. Особая заслуга в этом достижении принадлежит его наставнику Азамату Кубанову. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев завоевал бронзовую медаль международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Сарксяна». Соревнования прошли в Ереване и собрали более 180 спортсменов из 18 стран. На соревнованиях Шамиль Тамбиев провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в 3 одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске состоялась спартакиада государственных и муниципальных служащих. Она проведена во исполнение поручения президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Поручение о проведении спартакиады в Карачаево-Черкесии озвучил глава региона Рашид Тимрезов в ходе своего доклада-послания. В спартакиаде приняли участие более 350 человек, среди них команда администрации главы и правительства, представители 15 министерств и 11 районов. Всего на старт вышли 27 команд. В первый соревновательный день участники состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе и футболе. На следующий день прошли полуфиналы и финалы по баскетболу и футболу, а также состоялись соревнования по настольному теннису. По итогам 2 напряженных соревновательных дней победителем спартакиады государственных и муниципальных служащих стала команда мэрии Черкесска. Академия спорта проводит открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт» в Черкесске. Занятие проведет Денис Кудрявцев, тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов ЮФО и СКФО, многократный чемпион региональных соревнований. Возраст участников мастер-класса от 14 лет. При наличии собственного лука рекомендуется взять его с собой. Записи и справки по телефону 8 963 288 83 33. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Единая Россия». Партия, которая создает будущее нашей страны. Школы и детские сады, поликлиники и дома культуры, парки и спортивные комплексы, дороги и сельская инфраструктура. За 5 лет в Карачаево-Черкесии построили и отремонтировали более 650 социальных объектов. «Единая Россия». Создаем будущее вместе. Номер один в избирательном бюллетене.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, промежуточные результаты реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Полпред подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования и поблагодарил за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма нашим землякам. Это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу и желание делать нашу республику лучше. Отмечены учитель начальных классов школы номер 3 Черкесская Елена Нефель, учитель Центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медсестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» Черкесская Земфира Бодракова. Также награждены помощник лесничего из Марухи Салтан Хамид Джамбаев, старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горяникова и социальный работник отделения по Ногайскому району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали две золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по тхэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в четырех возрастных категориях прошли в Сербии и собрали более 2000 участников со всей Европы. Золотыми призерами стали Амир Выков, 74 килограмма мужчины, и Малик Хунов, 59 килограммов юниоры, до 21 года. Тренер Рашид Ахмедов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: С первых дней специальной военной операции «Единая Россия» рядом с теми, кто защищает страну. По инициативе партии принято более 180 законов по поддержке участников СВО и их семей. Более 3000 тонн гуманитарной помощи доставлено из Карачаево-Черкесии на передовую и в новые регионы. «Единая Россия» – наша сила в единстве. Номер один в избирательном бюллетене.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. 15 сентября – День единства народов Дагестана. В своем поздравлении полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил, в 2026 году, объявленном президентом Владимиром Путиным годом единства народов России, этот праздник имеет особое поистине общенациональное значение. В Дагестане исторически сформировался бесценный опыт братской дружбы, взаимного уважения и созидательного сотрудничества, ставший важнейшей частью духовного и культурного наследия страны. Патриотизм жителей региона, их стремление беречь и развивать свою малую родину и сегодня являются мощнейшей основой и стимулом для новых свершений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Ингушетия. В Ингушетии за последние годы построено 49 школ, 51 детский сад и многие другие важные социальные объекты. Благодаря этой работе удалось существенно сократить дефицит мест в образовательных учреждениях и уйти от ранее существовавшей проблемы трехсменного обучения. Сегодня двухсменный режим сохраняется примерно в 30% школ, а также существенно сократилась очередь в детские сады. Кабардино-Балкария. 26-27 сентября на Эльбрусе состоится традиционный фестиваль экологического туризма «Чистая гора». Самый высокогорный в стране субботник впервые пройдет в двухдневном формате. Участникам предстоит убрать несколько участков. От берегов реки Баксан и поляны Азау до станции Мир. Весь необходимый инвентарь организаторы выдадут тем, кто предварительно пройдет регистрацию на сайте курорта. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске открыли обновленную аллею по улице Ленина. На объекте полностью обновлена пешеходная зона. Установлены новые бордюры, уложена тротуарная плитка, появились современные скамейки и детская площадка, смонтировано современное освещение. Аллея обновлена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в регионе планируется обновить еще 17 общественных пространств, а также приступить к благоустройству Центрального парка Карачаевска. Победителя 10 Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Северная Осетия. Международный национальный культурный фестиваль-конкурс «Ирон Баганы 2026» в 9-й раз собрал в Северной Осетии участников из разных регионов России, Южной Осетии, Испании, Германии, Канады, Кении и Казахстана. В финале определили лучших мастеров осетинского пивоварения и национальной кухни. На площадке также прошла выставка декоративно-прикладного искусства, организовали тематические мастер-классы, а также музыкальные и хореографические выступления. Фестиваль «Ирон Баганы» проводится с 2010 года. За это время он превратился из гастрономического конкурса в масштабный культурный проект, объединяющий жителей Северной и Южной Осетии, представителей осетинских общин, российских регионов и диаспоры. Ставропольский край. В пятницу 18 сентября очные занятия в школах в Ставропольском крае проводиться не будут. Уроки проведут в дистанционном формате или заменят на активности вне классов. В этот день начинается голосование на выборах в Госдуму и Думу Ставрополья. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях. Он отметил, что во многих школах расположены избирательные участки, поэтому изменение режима работы позволит избирательным комиссиям спокойно подготовиться к работе и принимать людей, которые придут голосовать. Чечня. На строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» в Грозном в 2026 году направят 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на сайте правовой информации. На переработку в технопарк будут поступать полезные фракции отходов – резина, бумага и полиэтилен. Из них будут производить полимерные изделия. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех здесь, в нашей замечательной компании. Новый выпуск радиопередачи из совместного цикла с участием представителей госавтоинспекции объявляется открытым. Новый эфир – это всегда новая тема в сфере безопасности дорожного движения. У нас сегодня такая сезонная программа, друзья. Наступила осень, погода меняется стремительно. Ну и, конечно, дорожная обстановка вместе с ней. Осень, как всегда, это осадки, дожди, туман, заморозки, слякоть. Впереди снег, гололед, ну и другие погодные условия, в том числе, которые осложняют вождение. Поэтому мы сегодня будем напоминать участникам дорожного движения, в первую очередь автовладельцам, как следует подготовить ваш автомобиль, какие навыки вспомнить, ну, а также какие-то приемы безопасного вождения, ну, при разных погодных ситуациях, в туман, в дождь, в гололед и так далее. Будем напоминать. Друзья, полезная, крайне полезная каждому водителю программа. Я уверена, что, безусловно, люди со стажем обладают уже определенными навыками, но лишнее напоминание не повредит. Ну, а молодым водителям сам Бог велел, конечно же, перестать устраиваться, готовиться к осенней манере вождения. Впереди, тем более, зима, а там еще сложнее будет в дорожных условиях. Наша главная

0: цель обеспечения безопасности, чтобы каждый участник дорожного движения максимально прилагал усилия, был ответственным, соблюдал правила. Ну и, конечно же, это тоже очень-очень немаловажно. Из этих небольших, казалось бы, вещей складывается вообще общая картина аварийности на дорогах и нашей республики, и страны в целом. Друзья, перед тем, как я представлю гостя, напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы, интересоваться, комментировать, высказывать свое мнение. Мы всегда рады. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, на странице радиостанции КЧРФМ. Так и вбиваем ВКонтакте, КЧРФМ. Пишем в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись этой и других радиопередач с участием наших представителей госавтоинспекции и других гостей размещается на нашей стене ВКонтакте. Можно в любое время перейти. Переслушать нашу радиопередачу. Друзья, давайте знакомиться. Гостья нашей эфирной студии, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Ну что, итак, ну вот сегодня в день эфира у нас на улице дождь, да? Пешеходы задумываются о том, во что переодеться, да? Но, может быть, переобуться уже пора. Ну и автовладельцам тоже следует какие-то моменты вспомнить. Елена, вам слово, да, на что обращаем внимание при смене сезона?
1: Ну, наступление осени, оно приносит, конечно, изменения, да, в погоде, влияют как на эксплуатацию транспортных средств, так и вообще в принципе. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также сохранить автомобиль в хорошем техническом состоянии, необходимо не забывать основные моменты подготовки, да, к сезону. А осень иногда у нас такая нестабильная погода, перепады температур, осадки, влажная погода, грязные дороги создают дополнительную нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля. Это повышает риск износа и выхода из строя различных систем, таких как электрооборудование, подвеска, система освещения и другие элементы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание помогают минимизировать возможные поломки и обеспечивают безопасное передвижение в любых дорожных условиях. То есть любой автомобилист должен понимать, какая ответственность лежит на нем, то есть смена резины.
0: И это только самое минимальное.
1: Минимальное, да.
0: Угу. Хорошо, давайте поэтапно будем напоминать, да, что нужно делать, на что обратить внимание и как подготовить, ну, давайте, наверное, автомобиль. С автомобиля, да, все начинается. Мы все знаем, что по правилам дорожного движения запрещается выезжать с неисправной тормозной системой, рулевым управлением, если неисправны приборы освещения, там еще целый ряд пунктов. А что надо проверить, да, перед выездом на осеннюю дорогу? Ну и вообще, вот сезон поменялся, да, уже середина сентября. На что надо обратить внимание? Вы сказали, ну, вот
1: основные,
0: регулярная, да,
1: да,
0: диагностика. Вот, что самое важное?
1: Этапы подготовки автомобиля к осени. Это такое вот первое электрооборудование. Да, необходимо проверить заряд аккумулятора. Убедиться, что он заряжен должным образом. Заряд аккумулятора должен составлять не менее 12,4 вольт при заглушенном двигателе и от 13,8 до 14,4 вольт при работающем моторе. Если показания отличаются, обратиться нужно на станцию технического обслуживания для диагностики генератора и стартера. Необходимо проверить состояние проводов и контактов, очистить их от загрязнений и обработать специальной защитной смазкой. Убедиться, что масса надежно соединяется с кузовом автомобиля, чтобы избежать проблем с электричеством.
0: Угу.
1: Необходимо проверить систему охлаждения, то есть проверить уровень охлаждающей жидкости, то есть антифриз, ее плотность с помощью ареометра. Уровень антифриза должен находиться между метками минимум и максимум на расширительном бачке. Плотность антифриза должна соответствовать климатической зоне эксплуатации автомобиля. Необходимо осмотреть патрубки на предмет трещин, подтеков, проверить работоспособность термостата и помпы. Термостат должен обеспечивать равномерный прогрев двигателя, а насос не должен создавать посторонних звуков и течи.
0: Еще одна очень важная система – это тормозная система автомобиля. Вот здесь, наверное, особое внимание нужно уделить. В принципе, в любой сезон, да, независимо там осень, зима, лето, это всегда безопасность, да, это один из самых важных узлов и агрегатов, да, одна из самых важных систем – тормозная система. Что проверяем мы здесь?
1: Что касается тормозной системы, да, тут эффективность работы тормозов, она напрямую влияет на безопасность движения. Необходимо проверить толщину колодок и дисков. Она должна быть не менее минимально допустимой величины, 33 мм для колодок, и отсутствие глубоких канавок на дисках. Замер толщины можно произвести самостоятельно и доверить специалистам автосервиса. Необходимо оценить состояние тормозной жидкости. Ее желательно менять каждые 2 года и при содержании влаги свыше 3%. Утечка жидкости она недопустима, поскольку это снижает эффективность торможения и может привести к авариям.
0: Хорошо, дальше. Ходовое и рулевое управление. Да, если неисправны, понятно, что мы не выезжаем в любой сезон. Но на что обратить внимание при осенней диагностике?
1: Ну, как известно, да, наверное, всем автолюбителям, что ходовая часть, она испытывает значительные нагрузки в осенний период из-за неровности дорог и осадков. Необходимо проверить амортизаторы, шаровые опоры, саленблоки, подшипники, ступниц колес. Любые признаки износа этих элементов, они свидетельствуют о необходимости их замены. Необходимо обратить внимание на состояние пыльников и защитных чехлов, повреждения которых могут привести к попаданию грязи внутрь механизмов и быстрому выходу их из строя.
0: Хорошо. Я предлагаю еще, знаете, один момент. Я немножечко дополню ваше сообщение, да, и хочу сказать, что вот по кузову, да, вот казалось бы, кузов, ну, вроде бы, что здесь такого, но это тоже очень немаловажно. Друзья, перед осенью осмотрите кузов, лакокрасочное покрытие, уплотнительные элементы, да, это тоже очень немаловажно. Это поможет поддержать не только внешний вид автомобиля, а защитить его от негативных воздействий окружающей среды. Осенью часто бывают осадки, грязь, это, конечно, способствует образованию коррозии на металлических поверхностях. Регулярно мойте автомобиль, удаляйте загрязнения, особенно в труднодоступных местах. Например, арки колес и на днище. Кто из вас моет днище? Да, думаю, что не все об этом задумываются. Арки еще может быть, а вот с днищем тоже очень важно. Заезжая на мойку, обратите на это внимание. После того, как помоете, наносите защитный слой воска или специальный состав, который предотвращает появление царапин и сколов. Антикоррозийная обработка днища и арок колес вообще необходима, особенно если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях. Уплотнительные элементы дверей и багажника тоже нуждаются в регулярном уходе. Их следует очистить от грязи и обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить примерзание зимой. Я думаю, что опытные автовладельцы сталкивались с этой неприятностью, когда в мороз уплотнительные элементы, да, резинки вот эти уплотнительные, примерзают. Ну и, собственно говоря, специальной силиконовой смазкой можно обработать дверные замки. Специальные составы есть, которые защищают их от образования льда. Пока льда нет, но перепады температуры будут значительны. Уже совсем скоро в ночное время будет тоже минус. Лен, немножечко забрала у вас эфирного времени, но думаю, что это тоже важно. Хорошо, давайте продолжим по узлам и агрегатам. Световые приборы, что важно здесь соблюсти?
1: Ну, фары, да, и осветительные оборудования, это тоже очень немало, довольно-таки значимые, mm-hmm. да, элементы в машине.
0: Потому Почему? Что вообще Потому и темнеет-то, да, рано уже.
1: С помощью наших фар, естественно, при передвижении в ночное время, да, если у нас будет дождь или еще какие-то моменты, фары загрязнены будут.
0: А если неисправны?
1: Естественно, да, если не будет этой той же жидкости, которая омывает нам стекла и все остальное прочее, естественно, будет у нас плохое освещение. Поэтому перед выездом необходимо проверять исправность лампочек, чистоту линз и отражателей. Необходимо протирать линзы мягкой тканью, смоченной водой или специальными чистящими средствами. При наличии дефектов или потертости на линзе необходимо рассматривать возможность их замены или восстановления.
0: Но сейчас, кстати, еще полировка, вот такая, да, новая услуга, тоже помогает. Только у проверенных мастеров, чтобы не испортили.
1: Также есть противотуманные фары, которые улучшают видимость в условиях тумана или сильного дождя.
0: Если вы вообще вот направляетесь, да, например, в горы или в дальнюю поездку, так здесь вообще обязательно иметь такие предметы. Хорошо, давайте в салон переберемся, ведь салон тоже необходимо готовить. Только ли, ну, физическая чистота, скажем так, важна, или какие-то еще приборы нам понадобятся в осенне-зимний период внутри салона, да, чтобы подчинить, посмотреть, проверить?
1: Ну, естественно, да, опять же, от зависимости времени года, лето, осень, да, зима, необходимо менять салонный фильтр, который защищает воздух в автомобиле от пыли, аллергенов и вредных веществ. Летом фильтры накапливают большое количество загрязнений, что снижает их эффективность. Перед наступлением осени необходимо сменить старый фильтр на новый, чтобы улучшить вентиляцию и предотвратить запотевание окон. Чистый фильтр, он всегда обеспечивает свежесть воздуха и улучшает самочувствие водителя и пассажира, естественно.
0: А чтобы тепло было, вот это тоже очень важно, да.
1: Кондиционеры, печки, зимой, отопление. Да, и не очень летом, потому что, да, летом можно моментально заболеть.
0: Ну, тоже пользуемся, что делать. А теперь-то надо как-то перестраиваться, получается, с охлаждения на отопление.
1: Да,
0: здесь что же, важно,
1: да,
0: помнить?
1: Мы должны проверять кондиционеры и отопительную систему. Они должны быть эффективны. Они должны эффективно охлаждать или обогревать салон, запускать кондиционер хотя бы на короткое время, чтобы активизировать компрессор и масло в нем циркулировали. Необходимо проверить работу печку, направленность потока воздуха и температуру нагрева. Необходимо устранить любые неполадки, такие как недостаточный поток горячего воздуха или неприятный запах.
0: Угу. Ну и опять же, если можете самостоятельно, если нет, собственно говоря, уже специализированные,
1: да,
0: сервисы. Ну и дворники, да, если грязь, ветер и так далее, да, вот сегодня ехала на работу, был дождь, дворники пригодились. Надо проверить все-таки, наверное, исправность дворников и омывающие жидкости.
1: Да, как,
0: да,
1: мы
0: вот
1: говорили
0: здесь,
1: сейчас, что
0: проверить,
1: необходимо.
0: Заправить и так далее, друзья, чтобы никаких неприятных моментов не было. Ну и учитываем то, что температура уже будет снижаться до нуля, да, если у вас, ну, да, просто водичка, то лучше, конечно,
1: необходимо уже обзавестись омывающей жидкостью, угу, которая не должна иметь низкую точку замерзания, чтобы эффективно она удаляла и грязь, угу, и снег с ветрового стекла. Поэтому необходимо заливать в омыватель, если мы ожидаем уже похолодания или снижения температуры ниже нуля.
0: Ну, это, собственно, всего несколько дней. Я думаю, наверное, в горах уже прям такие быстрее это все будет происходить. Хорошо, друзья, автомобиль мы подготовили, как узлы и агрегаты, так и внешне, внутри салона. Все проверили, убедились, что все хорошо. Теперь важно вспомнить навыки осенней езды. Здесь есть особенности, да, непредсказуемые изменения погоды, да, с утра может быть туман и дождь, днем жара, а вечером вообще гололед, да, то есть если мы выезжаем из дома утром, мы не знаем, что нас ждет через несколько часов, а если это еще и автопутешествие, то вообще надо быть готовым ко всему. Поэтому, друзья, дождь, туман, листопад, гололед, все это существенно осложняет движение, и поэтому нужно какие-то важные правила, да, соблюдать, чтобы безопасно вернуться в точку назначения. Лен, вам слово, на что мы обращаем внимание при осенней езде?
1: Ну, я так думаю, что это, ну, вообще, в принципе, элементарные вещи для законопослушных водителей. Угу. Это соблюдать дистанцию, это прежде всего, да, безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Вот, учитывать ухудшение сцепления с дорогой и увеличение тормозного пути. То есть водитель должен понимать, да, и рассчитать вот эту всю дистанцию. Избегать резких маневров, то есть стараться двигаться плавно, без ускорения, торможения и поворотов руля. Такие действия, они повышают риск, да, заноса и потери контроля над автомобилем. Правильно выбирать маршрут. По возможности водителям нужно избегать таких участков дороги с большим количеством луж или опавшей листы, так как они снижают сцепление с поверхностью.
0: А еще, кстати, непонятно, что под этой листвой вообще будет. Вдруг там ямы, камни, все что угодно может быть.
1: И, естественно, быть внимательным к другим участникам движения. То есть осень – время, когда многие водители начинают забывать о летних навыка вождения. Необходимо быть готовым к неожиданным действиям других участников движения и соблюдать особую осторожность вблизи пешеходных переходов.
0: Ну и здесь, конечно, вот еще раз отдельный акцент на то, что дети уже ходят в школу, да, много детей стало на улицах. Я уверена, что, ну, каждый обратил на это внимание. Летом как-то их поменьше было, они в основном где-то на отдыхе, дома, на площадках и так далее. Сейчас детей много, да, они идут в школу, из школы возвращаются на кружки, на секции и так далее. Детей много, да, мы помним, что у детей, может быть, не всегда есть такие хорошие навыки дорожного движения, безопасности, поэтому особое внимание, аккуратность, осторожность, особенно вблизи образовательных учреждений, вблизи пешеходных переходов. Да что ж там дети, иногда взрослые даже не соблюдают никаких правил и могут выскочить на дорогу где угодно, поэтому снижение скоростного режима, увеличение дистанции, ну и внимание максимальная.
1: Да, ну как, так как мы заговорили за пешеходные переходы, да, хотелось бы, наверное, чуточку внимания этому больше уделить, обратиться как к водителям, как и пешеходам, вот, быть максимально друг к другу уважительными на дороге. У нас есть и регулируемые пешеходные переходы, и нерегулируемые, поэтому на нерегулируемых, соответственно, дорожно-транспортных происшествий, да, с участием как и детей, так и взрослых, намного больше. А есть места, где не освещенные, да, пешеходные дороги, поэтому убедительная просьба к водителям быть максимально внимательными, да, опять же, да, снижать скоростной режим.
0: Даже если вы не видите в поле зрения пешеходов, сейчас темно, да, пешеходы могут появиться вообще ниоткуда.
1: Пешеходам хотелось бы отдельно обратиться, не перебегать дорогу, спокойно переходить, убедиться в том, что вас пропускает все транспортные средства, которые задействованы в движении. Да. Только тогда переходить и использовать световозвращающие элементы на своих рюкзаках, одежде, ну, везде, где только возможно, потому что на нерегулируемых и плохо освещенных пешеходах вас менее заметно. Поэтому не подвергайте опасности и водителя, и себя.
0: Особенно если это загородные, вообще не освещенные какие-то дороги, здесь опасностей гораздо больше. Ну и такие вот дополнительные рекомендации по техническому, да, состоянию автомобиля, если мы уже вот говорим, да, эксперты и специалисты всегда рекомендуют заправляться качественным топливом. Сейчас, да, все мы знаем, какая ситуация с топливом в стране, но, тем не менее, да, участились мошеннические схемы, истории, да, бензин уже где-то даже с рук продают. Мне кажется, надо скептически к этому отнестись, и все-таки вот качество бензина будет зависеть и ходовые свойства вашего автомобиля. Поэтому мы все-таки выбираем сертифицированные заправочные станции. Я бы предостерегла, наверное, автовладельцев от покупки, ну, контрафактного, прямо скажем, топлива, поэтому здесь может быть очень опасно. Шины, да, Лен, мы еще тоже не сказали, есть обязанность в правилах дорожного движения, теперь уже законодательно закрепленная, с 1 декабря уже должны мы все ездить на зимней резине. Кто-то делает замену резины немножечко пораньше, ну, учитывая, да, погодные и климатические условия. Если вы живете, например, в Архызе или в Донбае, в Тиберде, в Карачаевске, здесь, наверное, стоит пораньше задуматься о смене резины, да, летнего комплекта на зимний. Ну и как минимум измерить давление в шинах, это тоже всегда важно и полезно. Ну и такой совет от бывалых. Какой-то минимальный набор инструментов всегда стоит возить с собой в автомобиле. В дороге может случиться все, что угодно. Запасное колесо уж понятно. Трос буксировочный, провода для прикуривания, лопата, домкраты. Да, и может быть какой-то ширемкомплект, ну, если вы умеете им пользоваться. Ну, кстати, да, для девушек тоже полезная история. Бывает, что добрые люди, конечно, не без них останавливаются. Если у вас будет в багажнике какой-то минимальный набор инструментов, быстрее вам все-таки помогут. Хорошо, давайте, наверное, конкретно о каких-то таких вот важных приемах с вами поговорим. Наверное, вот такой важный момент – это туман. Вот сейчас я думаю, что кто рано утром ездит, они вот обращают внимание на это явление, то есть уже есть явление тумана. Угу. Давайте вспомним, как действовать в условиях тумана и что, собственно говоря, нам нужно помнить, соблюдать.
1: Есть у нас такие, да, районы, где туман, это вообще прямо на первом месте.
0: Прикубанский
1: район, там просто, это отдельная тема. Поэтому, да, осенью туман, он является обычным явлением, однако для многих автолюбителей, особенно начинающих, он может представлять смертельную опасность. Лучи света преломляются, это приводит к тому, что могут искажаться сигналы светофора. К примеру, водитель может видеть желтоватое вместо зеленого цвета. Искажение расстояния до объекта, дистанция между машинами в тумане тоже искажается на 1.5-2 раза, больше, чем она есть на самом деле. Ну и, соответственно, недостаточная видимость. Необходимо максимально обезопасить себя, помогут фары ближнего света или противотуманки, да, как мы уже ранее говорили. Угу. Дальний свет фар авто, он ослепит водителя. Кроме того, следует двигаться на небольшой скорости, проявляя при этом осторожность. Вот. Если нужно вам остановиться, не следует делать это резко. Лучше плавно снижать скорость. Растянуть во времени нажатие на тормозную педаль. Так можно заблаговременно предупредить остальных участников движения о своих намерениях. Необходимо удерживать во время езды увеличение расстояния между машинами. То есть, да, соблюдаем дистанцию.
0: Большая увеличенная дистанция в 1.5-2 раза.
1: Наиболее безопасная дистанция 2 секунды. Прежде чем покинуть стоянку, необходимо проверить работу стеклоочистителей. Поскольку во время тумана на стеклах оседает конденсат.
0: Угу. Давайте еще немножечко вот о листве опавшей поговорим, да, дорожное покрытие и листва. Вот вы сказали, что, ну, вроде бы листва, да, что тут такого, ну, лежит себе и лежит, каждый, я уверена, водитель, да, хоть раз попадал вот в такую скользкую ловушку на дороге. Осенью как раз это максимально актуально. Что здесь важно помнить?
1: Ну, во время дождя, либо после него резко ухудшается сцепление колес транспортного средства с дорожным полотном. Это удлиняет тормозной путь и приводит к увеличению вероятности заносов. Все маневры рекомендуется выполнять более осторожно, избегая резких поворотов руля. Если нужно перестроение или остановка, следует как можно раньше подавать об этом предупредительный сигнал.
0: Угу. Поворотники.
1: Да. Думайте не только о себе, о своей безопасности, но и о безопасности других водителей, находящихся на дороге. То есть, как мы говорили, да? А уважение друг друга на дороге.
0: Да, не только ваша безопасность. Хорошо, да. Продолжим.
1: Ну, опавшая листва, она представляет опасность для автомобилей. А во время движения по такой дороге в разы уменьшается сцепление с асфальтом. Поэтому нужно как можно аккуратнее маневрировать на ней. Машину может занести даже на маленькой скорости. Выезд из дворов или парковку необходимо совершать с особой осторожностью, делая это на скорости ниже, чем обычно. Опавшая листва гораздо хуже гололеда.
0: И коварнее получается. Да. Мы недооценивали, честно. Я, во всяком случае, точно. Хорошо, давайте продолжим. Вот о погодных явлениях, да, что у нас еще есть. Там вот лужи, мокрое покрытие, да, как себя вести, как управлять.
1: Но самую большую опасность, да, в осенний период для водителей это представляют лужи. Если шины имеют недостаточно глубокий протектор, то он не успевает выдавить из-под колес воду. Образовавшийся водяной клин выталкивает авто вверх, что приводит к потере управления машиной. Да, это еще одна неприятная особенность дорожного полотна. С обилием луж, это то, что под ними нельзя разглядеть, как вы говорили уже, ям, каких-то выбоин, ухабы. Если попасть колесом на такое место, на большой скорости можно потерять управление и повредить подвеску транспортного средства. На таких участках вообще рекомендуется двигаться с минимальной скоростью. После проезда луж следует просушить тормозные колодки, нажав и отпустить несколько раз педаль тормоза. Особо внимательным нужно быть в городе при проезде пешеходных переходов. Опять мы к этому возвращаемся.
0: Потому что это важно,
1: да.
0: Действительно важно.
1: Люди в дождливую погоду часто торопятся и теряют бдительность, стремясь поскорее попасть в теплое и сухое помещение. А вот что касается, да, вождения в ночных условиях. Осень, она как бы характеризуется сокращением долготы дня, и, соответственно, максимальное движение автомобилей, оно приходится на темное время суток. Оно опасно тем, что автолюбителей искажается восприятие разных объектов. Внезапный дождь может лишить возможности четко различить границы и размеры. Также из-за визуального искажения действительности заранее спрогнозировать свои действия тоже довольно сложно. Порывами ветра может снести защищенные ограждения или красные фонари, которые указывают на опасные участки, где проводятся дорожные работы. Особая опасность для водителя – это, опять же, пешеходы. Поскольку большая часть демисезонной одежды имеет темный цвет, а в темноте люди становятся просто невидимыми. Поэтому
0: да, вот
1: в очередной раз просим использовать элементы. И маленьких, и взрослых световозвращающих какие-то элементы на одежде, на сумках. Да, это тоже касается особенно пожилых людей. Они у нас бедные, конечно, менее расторопные, да, поэтому к ним на дороге нужно быть более уважительны, не нервничать.
0: Ну и они должны себя как-то обозначить, получается, конечно, чтобы их было видно. Потому что, да, вот вы сказали, что демисезонная одежда, как правило, у нас темных цветов. Черная, темно-синяя, коричневая. Поэтому, а ее вообще в темное время практически не видно. Поэтому хотя бы что-то вот такое, обращающее на себя внимание. Если это дети, рюкзаки, нашивки на куртках и так далее. Световозвращатели, светоотражатели сейчас полно везде, да, и в канцелярии, в магазинах и на маркетплейсах можно приобрести, да даже в почтовых отделениях в небольших населенных пунктах все всегда есть. Ну и еще, да, по поводу осветительных приборов отдельная просьба, наверное, у всех есть, да, вот эти дополнительные фары, ксеноны, желтые, непонятных ярких цветов, которые слепят водителей встречного транспорта, друзья, ну, понятно, что вам видно лучше, а остальным не видно вообще. Ну,
1: да, рекомендуется, да, конечно, использовать фары, которые соответствуют с ГОСТом, да, как уже было сказано, чтобы не слепить других водителей, не создавать неприятные ситуации, да, во время вождения. Поэтому нужно быть друг другу, опять же, взаимоуважение иметь. Вот несколько, допустим, да, таких моментов. Вот не стоит экономить на зарядке аккумулятора. Свет необходимо включать в любых условиях недостаточной видимости. Периодически проверять настройки света фар и своевременно регулировать его. Не забывать переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного авто. При повороте помнить, что фары не поворачиваются вместе с колесами, выполняйте маневр на минимальной скорости с повышенной осторожностью.
0: Ну что, друзья, вот такие важные рекомендации. Ну и еще раз хотелось бы сказать, дистанция, скорость и дистанция. Да, это вот, наверное, два самых важных момента. Ну и плюс строгое соблюдение правил дорожного движения. Это золотые правила, которые помогут вам благополучно отъездить эту осень, да, перестроиться на меняющиеся погодные условия. Впереди зима, поэтому немножечко мы плавно так переходим, адаптируемся. Ну, а там уже и до весны, и лето совсем недалеко. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Я хочу по традиции обратиться к нашему госавтоинспектору. Елена?
1: Ну, хотелось бы обратиться к автолюбителям, да, чтобы в преддверии у нас, да, неприятных уже холодных денечков, чтобы каждый проверил свое транспортное средство. Посмотрели резину, проверили фары, техническое состояние, провода, фильтры. Ну вот все возможные моменты, которые могут обезопасить ваше вождение, да, необходимо это все проверить. Опять же, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и правильно выбирать маршрут, как уже было сказано, да, если вы не уверены в каком-то определенном участке проезда, лучше выбрать тот, который вы знаете. И, естественно, быть друг другу уважительными. Каждый участник дорожного движения должен друг друга уважать. Если вы будете это все соблюдать, каждый водитель, то безопасное вождение вам просто обеспечено. Залог вашего успеха.
0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас сегодня получился эфир. Полезная рекомендация при смене сезонов, да, осеннее вождение. Навыки вспоминайте. Вождение при дожде, тумане, гололеде, листопаде. Помните, что дорога осенняя таит в себе больше возможных, теоретически возможных, неприятных сюрпризов. Поэтому максимальная осторожность. Мы завершаем наш радиоэфир. Встречаемся в этой студии уже через неделю. До свидания.
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кашмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевины и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

0: Реклама на 104.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262

0: носой.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В китайском городе Цзянси прошел 26-й ивент профессиональной лиги «Восток против Запада» по армрестлингу. Здесь собрались лучшие спортсмены и профессионалы со всего мира. Одной из главных стала титульная схватка в весовой категории до 77 килограммов на правой руке, где спортсмен из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов в упорном поединке одержал победу над Артуром Макаровым со счетом 4-3. Отметим, Олег Черкасов вышел на поединок после продолжительного перерыва. Встретился с действующим чемпионом и сумел одержать победу в 4 раундах. Тренируют нашего армрестлера Адам Гачияев и Умар Узденов. Впервые за 27 лет чемпионом мира по грэпплингу ADCC стал представитель России Магомед Джарбаев. Спортсмен, представляющий спортивную школу «Победа» из Карачаева-Черкесии, продемонстрировал высочайший уровень подготовки, мастерство и волю к победе, вписав свое имя в историю мирового грэпплинга. Особая заслуга в этом достижении принадлежит его наставнику Азамату Кубанову. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев завоевал бронзовую медаль международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Сарксяна». Соревнования прошли в Ереване и собрали более 180 спортсменов из 18 стран. На соревнованиях Шамиль Тамбиев провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в 3 одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске состоялась спартакиада государственных и муниципальных служащих. Она проведена во исполнение поручения президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Поручение о проведении спартакиады в Карачаево-Черкесии озвучил глава региона Рашид Тимрезов в ходе своего доклада-послания. В спартакиаде приняли участие более 350 человек, среди них команда администрации главы правительства, представители 15 министерств и 11 районов. Всего на старт вышли 27 команд. В первый соревновательный день участники состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе и футболе. На следующий день прошли полуфиналы и финалы по баскетболу и футболу, а также состоялись соревнования по настольному теннису. По итогам 2 напряженных соревновательных дней победителем спартакиады государственных и муниципальных служащих стала команда мэрии Черкесска. Академия спорта проводит открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаиба.

Петровича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт» в Черкесске. Занятие проведет Денис Кудрявцев, тренер стрелкового клуба «Сокол» ДОСААФ России, призер чемпионатов ЮФО и СКФО, многократный чемпион региональных соревнований. Возраст участников мастер-класса от 14 лет. При наличии собственного лука рекомендуется взять его с собой. Запись и справки по телефону 8 963 288 83 33. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кошмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Донбайе 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочего визита в республику полпред президента России в СКФО Юрий Чайка провел совещание по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Полпред отметил, что несмотря на внешнее санкционное давление, республика сохраняет положительную динамику по основным направлениям. Положительные результаты показывают промышленность, сельское хозяйство, торговля и сфера услуг, растут доходы населения. Стоят задачи по увеличению инвестиционной активности, поддержке предпринимательства, развитию занятости. Обсудили проведение уборочной кампании, развитие АПК и промышленности, реализацию инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса, национальные проекты и социальные программы. Отдельное внимание уделили исполнению поручений президента России по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Эти вопросы на личном контроле главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. В поселке Орджоникидзевском по народной программе «Единой России» ремонтируют школу. Капитальный ремонт близится к завершению. Ход и качество работ проверила мониторинговая группа, в состав которой вошли депутаты Госдумы Салтан Узденов, руководитель регионального исполкома партии Руслан Джамбаев и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кучетеров. В здании полностью обновили стены и полы, систему освещения, канализации и отопления, блок питания. В ближайшее время предстоит установить перила на обновленных лестницах, завершить работы по сантехнике, обновить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию. В период ремонта дети обучаются в помещениях детского сада. Волонтеры инициативной группы «Сухие супы. Встанем за наших» из станицы Зеленчукской на постоянной основе готовят сухие супы, каши и другие продукты для участников специальной военной операции. С 2023 года они подготовили и отправили в зону СВО более 182 тысяч порций сухих супов. В ассортименте харчо, рассольник, щи, гречневые картофельные супы, а также картофель и лапша по-домашнему, каши, сухари, пастила и сладости. Сейчас волонтеры готовят по запросу бойцов большую партию каш. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» — аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В китайском городе Цзянси прошел 26-й ивент профессиональной лиги «Восток против Запада» по армрестлингу. Здесь собрались лучшие спортсмены и профессионалы со всего мира. Одной из главных стала титульная схватка в весовой категории до 77 килограммов на правой руке, где спортсмен из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов в упорном поединке одержал победу над Артуром Макаровым со счетом 4-3. Отметим, Олег Черкасов вышел на поединок после продолжительного перерыва, встретился с действующим чемпионом и сумел одержать победу в 4 раундах. Тренируют нашего армрестлера Адам Гачияев и Умар Узденов. Впервые за 27 лет чемпионом мира по грэпплингу ADCC стал представитель России Магомед Джарбаев. Спортсмен, представляющий спортивную школу «Победа» из Карачаева-Черкесии, продемонстрировал высочайший уровень подготовки, мастерство и волю к победе, вписав свое имя в историю мирового грэпплинга. Особая заслуга в этом достижении принадлежит его наставнику Азамату Кубанову. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев завоевал бронзовую медаль международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Сарксяна». Соревнования прошли в Ереване и собрали более 180 спортсменов из 18 стран. На соревнованиях Шамиль Тамбиев провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в 3 одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске состоялась спартакиада государственных и муниципальных служащих. Она проведена во исполнение поручения президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Поручение о проведении спартакиады в Карачаево-Черкесии озвучил глава региона Рашид Тимрезов в ходе своего доклада-послания. В спартакиаде приняли участие более 350 человек, среди них команда администрации главы и правительства, представители 15 министерств и 11 районов. Всего на старт вышли 27 команд. В первый соревновательный день участники состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе и футболе. На следующий день прошли полуфиналы и финалы по баскетболу и футболу, а также состоялись соревнования по настольному теннису. По итогам 2 напряженных соревновательных дней победителем спартакиады государственных и муниципальных служащих стала команда мэрии Черкесска. Академия спорта проводит открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт» в Черкесске. Занятие проведет Денис Кудрявцев, тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов ЮФО и СКФО, многократный чемпион региональных соревнований. Возраст участников мастер-класса от 14 лет. При наличии собственного лука рекомендуется взять его с собой. Записи, справки по телефону 8 963 288 83 33. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: сердцу снова понравится.
1: Реклама на 104.5.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Я рада приветствовать вас на радиоволне 104.5 FM. Это наш радиоканал КЧРФМ. Как всегда, к 14 часам собираю для вас подборку самых интересных, важных, актуальных новостей из жизни Карачаево-Черкесской Республики. Сегодня мы работаем без гостей. Рассказать есть о чем действительно. Накануне в Карачаево-Черкесию приезжал полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Ряд рабочих встреч и важных совещаний состоялся. О них в начале выпуска расскажу. Ну а далее, друзья, еще много важной информации. Конечно же, о поддержке наших ребят на передовой. Не на один день не прекращается эта работа. Инициативные группы, волонтеры, общественные организации, органы власти объединяются и продолжают помогать и поддерживать, чем могут. Это и отправки, и письма, и закрытие заявок наших ребят. Об этом тоже будет слово. Расскажу о продолжающейся подготовке к голосованию. Уже совсем скоро, друзья, послезавтра откроются избирательные участки, и вся Россия будет выбирать состав Государственной Думы нашей страны на ближайшие 5 лет. Расскажу и об этом, ну и, конечно, о успехах наших земляков, о строительстве, о ремонтных работах, о спорте будет отдельный блок сегодня, потому что много действительно хороших новостей от наших спортсменов. Давайте приступим и начнем. Итак, друзья, накануне Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Об этом глава региона Рашид Тимрезов сообщил в социальных сетях, в частности в мессенджере Макс. Тимрезов отметил, что в ходе двусторонней встречи с полпредом обсуждали ключевые вопросы социально-экономического развития Карачаево-Черкесии. Тимрезов подчеркнул, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина, правительства страны, собственным программам развития в республике последовательно реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление экономики, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, создание новых точек роста и повышение качества жизни людей. Обсудили текущие итоги социально-экономического развития республики в 2026 году, промежуточные результаты реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала региона. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Юрий Чайка подчеркнул, что важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал полпреда о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования. Для исполнения избирательного законодательства налажено тесное взаимодействие всех заинтересованных структур. Ну и Тимрезов поблагодарил полпреда за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. Продолжится совместная работа по последовательной реализации намеченных планов и дальнейшего развития республики. Черкесский полномочный представитель президента России в СКФО вручил благодарственные письма жителям республики. Среди награжденных представители самых разных профессий, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики и страны. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд были отмечены учитель начальных классов средней школы номер 3 города Черкесска Елена Нефельд, учитель дополнительного обучения Республиканского комплексного центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медицинская сестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» из Черкесска Земфира Бодракова, а также помощник лесничего Марухского участкового лесничества Зеленчукское лесничество Салтан Хамид Джамбаев. Среди награжденных и старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горянникова и социальный работник отделения по Ногайскому муниципальному району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. От имени жителей республики, от себя лично, глава региона Рашид Тимрезов поздравил наших земляков с заслуженным признанием их труда и подчеркнул, что их профессионализм, ответственное отношение
отношение к делу и преданность избранной профессии служат примером для всех и являются основой для дальнейшего развития Карачаева-Черкесии. Благодарю за вклад в общее дело. Друзья, ну и в завершении своего визита в Карачаево-Черкесскую республику полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел совещание по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Полпред отметил, что несмотря на внешнее санкционное давление, республика сохраняет положительную динамику по основным направлениям. Положительные результаты показывают промышленность, сельское хозяйство, торговля и сфера услуг, растут доходы населения. При этом перед нами стоят задачи по сохранению набранных темпов, увеличению инвестиционной активности, по поддержке предпринимательства, развитию занятости и дальнейшему снижению административных барьеров для ведения бизнеса. На совещании обсудили проведение уборочной кампании, развитие агропромышленного комплекса и промышленности, реализацию инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса, национальные проекты и социальные программы. Отдельное внимание уделили исполнению поручений президента России по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, а также по их вовлечению в созидательные процессы. Полпред отметил, что, доказав способность брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях, участники СВО обладают уникальным управленческим опытом и пониманием реальной потребности общества. Их энергия и патриотизм способны стать мощным драйвером позитивных преобразований в экономике и социальной сфере. Ну а Карачаево-Черкесии эта работа ведется в тесном взаимодействии с Фондом защитники Отечества. Ряд ветеранов спецоперации уже занимают должности в органах власти республики. Кроме того, реализуется комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Действует единый штаб поддержки военнослужащих и членов их семей. Все вопросы поддержки находятся на личном контроле главы региона Рашида Тимрезова. По итогам совещания было отмечено, что продолжится совместная работа с правительством России и аппаратом полномочного представителя президента России в СКФО по дальнейшему развитию республики. В нынешних условиях безусловным приоритетом остается выполнение социальных обязательств перед жителями республики, исполнение поручений президента России и непосредственно поручений полномочного представителя президента России в СКФО, подчеркнул глава республики Рашид Тимрезов. Друзья, я продолжу рассказ о новостях республики. Давайте сделаем небольшой перерыв и послушаем музыку.

Друзья, продолжим знакомиться с новостями из жизни нашего региона. И сегодня премьер-министр республики Мурат Аргунов провел заседание правительства Карачаева-Черкесии. На нем было рассмотрено более 10 актуальных вопросов. Был одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Предусмотрены выявление, предотвращение распространения и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. Также на заседании правительства были одобрены изменения в государственную программу развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. Были скорректированы правила федеральных субсидий для малого агробизнеса, уточнены требования к заявителям. Кроме того, был одобрен проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Карачаева-Черкесии Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. На встрече обсуждали вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Это строительство новых школ, поддержка педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспеченности школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями в городах и районах. В качестве примера он привел ситуацию в Малокарачаевском районе, где после обращений педагогического сообщества и жителей совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования для того, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы, соревнования. Ну и все поступившие обращения, которые прозвучали в ходе встречи, были взяты депутатом Госдумы в работу. В поселке Орджоникидзевском по народной программе «Единая Россия» ремонтируют школу. Капитальный ремонт одного из старейших образовательных учреждений региона, школы в поселке Орджоникидзевский, близится к завершению. Здание было построено в 1934 году. За почти 90 лет ни разу не подвергалось такому масштабному обновлению. Здесь обучается 130 школьников, и для них этот ремонт – возможность получить знания в современных комфортных условиях. Ход и качество работ проверили мониторинговая группа, в состав которой вошли депутат Госдумы Салтан Узденов, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России», депутат парламента Руслан Джамбаев, секретарь Карачаевского городского местного отделения партии, мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетьеров, а также руководство школы и представители подрядной организации. Участники выезда осмотрели здание, ознакомились с объемом уже выполненных работ и обсудили дальнейшие этапы. Капитальный ремонт начался в прошлом году. За это время подрядчик полностью обновил стены и пол, заменили систему освещения, канализации и отопления, перенесен тепловой узел. Обновился в школе и блок питания. В ходе работ вскрылись прогнившие балки на потолке. Они были заменены, хотя это и не входило в первоначальную смету. Подрядчик проявил добросовестный подход, оперативно отреагировал на выявленную проблему. Важно отметить, что смета составлялась в 2021 году. За это время произошло значительное удорожание строительных материалов, поэтому потребовалась корректировка расчетов. Однако работы не останавливались, и все вопросы решались совместно с подрядчиком и администрацией городского округа. Уже в ближайшее время предстоит установить перила на обновленных лестницах, завершить работы по сантехнике, обновить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию. Ну и, конечно, мальчишки и девчонки поселка Орджоникидзевский с нетерпением ждут открытия отремонтированной школы. А пока они занимаются в помещениях детского сада. Друзья, и еще у нас с вами ряд новостей. Уже через несколько минут предлагаю прерваться на хорошую песню.

правительстве республики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросу легализации трудовых отношений. Были рассмотрены итоги работы комиссии и ее рабочих групп за первое полугодие, а также ход реализации межведомственного плана по данной работе. Так, друзья, за 6 месяцев с начала года в муниципальных образованиях региона было проведено 129 заседаний рабочих групп, рассмотрена деятельность 219 хозяйствующих субъектов, которые имеют признаки нелегальной деятельности. В первом полугодии удалось легализовать трудовые отношения 2452 граждан. Из них 1218 человек заключили трудовые договоры, 846 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 386 человек оформили статус самозанятых, а 2 человека создали крестьянское фермерское хозяйство. Одним из ключевых направлений остается информационно-разъяснительная работа. За первое полугодие специалисты органов службы занятости, муниципальных образований и рабочих групп провели консультации более чем 1000 граждан и работодателей. Организовали 13 круглых столов, 3124 публикации в печатных интернет-ресурсах. Разработали и распространили 1953 экземпляра буклетов, памяток, плакатов и баннеров. Межведомственной комиссией утвержден график выступлений руководителей рабочих групп в региональных средствах массовой информации по вопросам легализации трудовых отношений. Друзья, и, конечно же, будем говорить сегодня и о той работе, которая ведется по поддержке наших ребят на передовой. Все мы знаем, да, что ни на день не останавливается поддержка тыла. Плетем, шьем, собираем, приобретаем, вяжем, отправляем. Сезон окопных свечей уже совсем близко, уже инициативные группы начинают закупать парафины и все необходимое. А есть инициативная группа, которая занимается, ну, таким специфичным довольно делом, но очень, крайне востребованным. Это группа, о которой знают многие. И это группа «Сухие супы. Встанем за наших». Это группа из станицы Зеленчукской. И волонтеры этой инициативной группы на постоянной основе готовят сухие супы, а еще каши и другие продукты для наших ребят, участников специальной военной операции. Начиная с 2023 года они подготовили и отправили в зону СВО 182 725 порций сухих супов. Друзья, только задумайтесь, более 182 тысяч порций сухих супов. Волонтеры сами перерабатывают овощи, мясо, другие продукты. Далее фасуют готовую продукцию и формируют посылки для бойцов. В наборы входят сухие супы, вот в ассортименте, кстати, харчо, рассольник, щи, гречневые картофельные супы, а также картофель и лапша по-домашнему. А еще каши, сухари, пастила и сладости. Все готовят из натуральных продуктов без добавления химических компонентов. Для приготовления достаточно залить такую сухую смесь кипятком, что в полевых условиях очень удобно и очень облегчает процесс приготовления приема пищи. А еще в готовые коробки с супами и кашами вкладывают детские рисунки и письма. Сейчас у группы есть большой запрос на каши, которые особенно востребованы в холодное время года. Волонтеры рассчитывают подготовить необходимое количество продукции уже к октябрю. Инициативная группа «Сухие супы. Встанем за наших» была создана жительницей станицы Зеленчукской Светланой Бутенко в начале специальной военной операции. В составе группы жители района, люди разных профессий и судьбы, это и педагоги, и медики. Есть предприниматели, сотрудники органов местного самоуправления и члены их семей. А также участники спецоперации, возвращаясь с передовой, приходят к волонтерам, чтобы лично поблагодарить их за помощь и вкусные угощения. Добавлю, что сборы формирования гуманитарной помощи для военнослужащих в Карачаево-Черкесии осуществляются в рамках деятельности единого штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.

Друзья, уже через несколько часов, даже можно, наверное, уже смело сказать, всего через два дня, менее чем через два дня, откроются избирательные участки и стартует голосование по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Важный момент в истории нашей страны. Безусловно, это историческое событие, это всегда очень важный момент. Выбираем состав Государственной Думы на ближайшие 5 лет, друзья. В Карачаево-Черкесии помогать людям с ограниченными возможностями, избирателям с ОВЗ, будут специально обученные волонтеры. Новый добровольческий проект по обучению таких волонтеров реализуется по инициативе Центральной избирательной комиссии совместно с ассоциацией Добро.РФ. И направлен он на то, чтобы сделать процесс голосования максимально доступным для всех жителей региона, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры в Карачаево-Черкесии раньше помогали жителям республики на избирательных участках во время прошлых выборных кампаний, однако впервые их участие официально и юридически закреплено. В дни голосования 18, 19 и 20 сентября волонтеры будут оказывать избирателям широкий спектр поддержки. В их задачи входит, прежде всего, помощь при входе и выходе в здание избирательных участков, сопровождение до членов участковой избирательной комиссии, а также оказание помощи в ознакомлении с информационными материалами, которые размещены на специальных стендах внутри помещений для голосования. Друзья, ну и традиционный конкурс от избирательной комиссии Карачаева-Черкесии с очень интересными, полезными призами. Кстати, друзья, есть призовой фонд, можно выиграть, это все реально. Избирком Карачаева-Черкесии вновь объявил о начале конкурса фотографий и видеороликов. Вместе выбираем будущее. Конкурс проводится в 5 номинациях. Первое. Голосуем всей семьей. Ну, здесь понятно. Выбор молодежи, национальный колорит, голосует старшее поколение и как на праздник. Здесь фото и видеоматериалы от коллективов принимаются. Участники конкурса – это избиратели в возрасте от 18 лет и старше, но допускается участие несовершеннолетних членов семьи, вашей семьи в фото и видео, которые пришли на избирательный участок в дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Именно на голосование за депутатов Госдумы Российской Федерации 9-го созыва. От одного участника предоставляется одна конкурсная работа, это может быть фотография или видеоролик, а конкурсные работы необходимо представить в комиссию, в избирательную комиссию республики не позднее 21 сентября включительно. Не позднее 30 октября конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителей в каждой из 5 номинаций. Но подробные условия участия в конкурсе читайте в разделе на сайте избирательной комиссии Карачаева-Черкесии в разделе «Конкурс».

Друзья, обещала большой спортивный блок. Действительно, есть здесь чему порадоваться. Наши спортсмены, представляющие Карачаево-Черкесию, защищающие флаг нашей республики и флаг страны, действительно постарались, чтобы у нас были замечательные новости и прекрасные поводы сказать «браво, молодцы». Друзья, блестящая победа нашего именитого земляка, армрестлера Олега Черкасова. На сей раз он завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги «Восток против Запада». 26-й ивент профессиональной лиги прошел в спортивном центре Fashion Sports Center в городе Цзяньзин. Это Китай. По итогам титульной схватки, которая, кстати, была очень напряженной, Олег Черкасов стал победителем и чемпионом. Кстати, это была одна из центральных схваток турнира, зрелищная, ожидаемая. Это категория до 77 килограммов на правой руке. В борьбе за чемпионский пояс Олег Черкасов встретился с Артуром Макаровым. Поединок получился очень упорным и завершился победой представителя Карачаева-Черкесии со счетом 4-3. Черкасов одержал победу в 4 раундах и завоевал таки чемпионский титул. Для спортсмена этот поединок стал возвращением к выступлениям после продолжительного перерыва. Несмотря на паузу, Олег Черкасов вышел на титульную схватку против действующего чемпиона и смог вырвать пояс профессиональной лиги. Подготовка Олега Черкасова занимаются тренеры Адам Гачияев и Умар Узденов. Ну а накануне уже 8-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 15-кратного чемпиона России по армрестлингу Олега Черкасова встречали на малой родине в селе Костая-Хитагурова. Здесь, в Карачаево-Черкесии, его встретили родные, друзья, односельчане, поклонники. Встречали торжественно, с национальными угощениями, музыкой и танцем. Мы поздравляем Олега Черкасова и всех поклонников армспорта. Чемпионский пояс профессиональной лиги «Восток против Запада» у нашего земляка. Еще один наш земляк Шамиль Тамбиев стал бронзовым призером международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Саргсяна». Соревнования прошли в Ереване. Это столица Армении. Турнир собрал представителей национальных сборных и титулованных спортсменов из 15 стран. Шамиль Тамбиев выступал в весовой категории до 97 килограммов и провел на турнире 4 поединка, в 3 из которых он одержал победу. По итогам соревнований представитель Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается тренер Хаджимурат Ибрагимов. Ну и, друзья, не лишним будет напомнить о масштабном спортивном событии, которое собрало 350 человек. Это государственные и муниципальные служащие. В составе 27 команд они выступали. Это первый этап, республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих. Участники соревновались в 5 дисциплинах: футболе, баскетболе, настольном теннисе, шахматах и легкой атлетике. Общекомандные места распределились следующим образом. 3 место у сотрудников Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. 2 место у представителей администрации Карачаевского городского округа. Ну а самые спортивные специалисты работают в мэрии города Черкесска. По отдельным дисциплинам: футбол — 1 место у Прикубанского района, 2 у Минтруда и соцзащиты, 3 у Министерства физкультуры. Баскетбол — 1 место мэрия Черкесска, 2 Министерство физкультуры, 3 Министерство экономического развития. В настольном теннисе мэрия Черкесска опять стала лучше. 2 место у Министерства физкультуры, 3 у Карачаевского городского округа. В шахматах лучшие — Министерство экономического развития, 2 мэрия Черкесска и 3 у Карачаевского городского округа. В легкой атлетике равных не было сотрудникам Министерства физкультуры и спорта региона. На 2 месте мэрия Черкесска, на 3 Усть-Жегутинский район. Поздравляем победителей, призеров и, конечно же, очень рады, что возродилась такая история со спартакиадой работников, и на сей раз государственные муниципальные служащие тоже присоединились к активным спортивным состязанием. Еще хорошая новость пришла из Чеченской Республики. В городе Шали прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Шамсудина Увайсаева. По итогам соревнований наши земляки оказались в числе
победителей. Золото у Азамата Кябишева, категория 64 килограмма. Серебро у Амира Охтова, категория 58. Серебро у Азамата Малеева, категория 64. Кроме того, Азамат Кябишев выполнил норматив мастера спорта России. Тренирует наших самбистов Марат Абитов и Азамат Охтов. Ну и, друзья, адаптивный спорт тоже немаловажный момент, и здесь есть о чем рассказать. В Черкесске прошел фестиваль по спортивному ориентированию «Азимут» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили ко Дню знаний и собрали на одной площадке настоящих любителей активного образа жизни. Это более 120 человек, среди них слабослышащие, люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Они продемонстрировали отличные навыки работы с картой и компасом. Атмосфера дружбы и здорового азарта царила на протяжении всего дня. По итогам соревнований разыграли 12 призовых комплектов, и все участники были награждены дипломами за участие. Фестиваль стал отличным стартом нового сезона и напоминанием о том, что спорт – это универсальный язык общения. Это мероприятие организовала комплексная спортивно-адаптивная школа республики совместно с Министерством физкультуры и спорта региона. Ну и еще одна спортивная новость. В Министерстве физкультуры и спорта региона состоялось событие, на котором чествовали выдающихся спортсменов, которые с триумфом в течение года возвращались в всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта. Эти ребята – настоящий пример несгибаемой воли, силы духа и безграничной любви к спорту. За каждой их медалью стоит огромный труд, упорство и ежедневная работа над собой. Чествовал спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по адаптивным видам спорта, министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц. Он назвал имена, мы должны их знать и еще раз осветить. Амир Абазалиев, Хасан Ильязов, Арафат Мамедов, Амар Хутов, Мухаммад Шираков и Иман Иманбердиев. Также грамотами отметили их тренеров. Это Рустам Чучаев и Ольга Баева.

Ну что, друзья, еще один небольшой блок у нас остался с анонсами интереснейших мероприятий. Друзья, православные верующие уже знают об этой новости, многие, но я расскажу еще раз. Святыня приезжает в Черкесск уже в это воскресенье. Это частица посоха пророка Моисея. Ее привозят не только в Карачаево-Черкесию, но и в целом на Северный Кавказ. Могут увидеть частицу во всех регионах. Она уже побывала в Махачкале, в Грозном. Ожидают ее во Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Георгиевске, Ставрополе. И 20 сентября в Черкесске рано утром в Никольском соборе частица будет принесена. Богослужение возглавит архиепископ пятигорский черкесский Феофилакт. Напомним, что реликвию, частицу посоха пророка Моисея приносят на Северный Кавказ из Никольской обители на греческом острове Андрас. Решение принял настоятель монастыря, архимандрит Дорофей, благословил. Благословение, конечно, тоже было получено от Русской Православной Церкви. Ну и, кстати, не только представители Православной Церкви встречают реликвию. Как отметил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, что пророк Моисей значим для представителей традиционных конфессий региона, а его 10 заповедей стали основой общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Святыне будут поклоняться представители всех авраамических религий. Инициатива поддержана, и уже 20 сентября святыня прибывает в Черкесск. Друзья, важное напоминание в преддверии голосования, единого дня голосования. Центр по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике обращается к жителям региона с важным предупреждением. Не поддавайтесь на провокации, угрозы, шантаж, попытки вовлечения в противоправную деятельность. Помните, что участие в незаконных действиях может повлечь уголовную ответственность. Если вы столкнулись с угрозами, попытками вербовки или склонением к совершению противоправных действий, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам полиции или звоните по телефону 102 или 112. Будьте бдительны, действуйте строго в рамках закона. Друзья, ну и еще анонс концерта 1 октября в Госфилармонии на Первомайской 26 будет проходить концертная программа «Осенняя симфония». Посвятят ее Международному дню музыки. На сцену выйдет вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джан Клыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии на Яндекс.Афише. Есть льготные, кстати, возможности льготно посетить это мероприятие. Друзья, у меня все, это все, о чем я хотела рассказать вам в большом информационном часе. Впереди у нас с вами час музыки и совсем скоро новости из регионов Северного Кавказа. Спасибо, что остаетесь здесь на 104.5 FM. Прекрасного настроения и великолепного завершения дня. До новых радиовстреч. До свидания.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

и сумел одержать победу в 4 раундах. Тренируют нашего армрестлера Адам Гачияев и Умар Узденов. Впервые за 27 лет чемпионом мира по грэпплингу ADCC стал представитель России Магомед Джарбаев. Спортсмен, представляющий спортивную школу «Победа» из Карачаева-Черкесии, продемонстрировал высочайший уровень подготовки, мастерство и волю к победе, вписав свое имя в историю мирового грэпплинга. Особая заслуга в этом достижении принадлежит его наставнику Азамату Кубанову. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев завоевал бронзовую медаль международного турнира по вольной борьбе «Кубок Степана Сарксяна». Соревнования прошли в Ереване и собрали более 180 спортсменов из 18 стран. На соревнованиях Шамиль Тамбиев провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в 3 одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Черкесске состоялась спартакиада государственных и муниципальных служащих. Она проведена во исполнение поручения президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Поручение о проведении спартакиады в Карачаево-Черкесии озвучил глава региона Рашид Тимрезов в ходе своего доклада-послания. В спартакиаде приняли участие более 350 человек, среди них команда администрации главы и правительства, представители 15 министерств и 11 районов. Всего на старт вышли 27 команд. В первый соревновательный день участники состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе и футболе. На следующий день прошли полуфиналы и финалы по баскетболу и футболу, а также состоялись соревнования по настольному теннису. По итогам 2 напряженных соревновательных дней победителем спартакиады государственных и муниципальных служащих стала команда мэрии Черкесска. Академия спорта проводит открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт» в Черкесске. Занятие проведет Денис Кудрявцев, тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов ЮФО и СКФО, многократный чемпион региональных соревнований. Возраст участников мастер-класса от 14 лет. При наличии собственного лука рекомендуется взять его с собой. Записи и справки по телефону 8 963 288 83 33. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной, 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Глава Дагестана Федор Щукин вручил почетный знак Республике Дагестан за милосердие и благодеяние заслуженной артистке России, народной артистке Дагестана Жасмин. Эта награда – символ искренней признательности тем, кто бескорыстно творит добро, сохраняя традиции милосердия, отметил Щукин. Певица и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку жителей Дагестана, пострадавших от стихии, и на восстановление социальной инфраструктуры региона. Кроме того, благодаря их поддержке построена часть домов в поселке Мамед-Кала Дербентского района, а также дан старт проекту по обеспечению населения чистой питьевой водой. Ингушетия. В городе Карабулаки и селе Нижние Очалуки Малгобекского района Ингушетии построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2027-2028 годах здесь появятся полноценные спортивные центры с бассейнами и залами для бокса, борьбы и дзюдо. Сегодня в регионе действуют 417 спортивных объектов, в том числе 32 фока, 119 спортивных залов, 30 футбольных полей и 150 спортивных площадок. Более 58% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии в текущем году запланировано обновление порядка 35 километров водопроводных сетей в рамках комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Напомним, что в прошлом году по данному федеральному проекту в республике уже было модернизировано 84 километра водопроводных сетей. Системная работа последних лет позволила обновить существующие инженерные коммуникации и повысить надежность всей коммунальной системы Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесия. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка с рабочим визитом посетил Карачаево-Черкесию. Состоялась рабочая встреча с главой региона Рашидом Тимрезовым. Полпред вручил награды труженикам разных сфер и провел совещание, посвященное результатам социально-экономического развития региона и планам на предстоящий период. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников спецопераций и их семей и вовлечению ветеранов в созидательные процессы. Северная Осетия. Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания». Зрителям показали больше 80 картин, включая 8 российских и 9 мировых премьер. В международном полнометражном конкурсе победил фильм «На расстоянии памяти» совместного производства Ирана, Норвегии и Италии. Среди короткометражек первое место у французской ленты «Девушка в поисках хижины в снегах» режиссера Фан Монте. Приз зрительских симпатий получила российская картина «Виктор будет жить» Алексея Демченко. В конкурсе Северного Кавказа лучшим стал фильм «В горах он» Саида Талгурова. Ставропольский край. Ежегодный фестиваль этнической музыки «Песни ветра» вновь пройдет на татарском городище 3 октября. Насыщенная программа продолжит знакомить гостей с разнообразием народных традиций и авторскими музыкальными интерпретациями. Любителей рукоделия и ремесел порадуют многочисленные мастер-классы по изготовлению и росписи керамических изделий, предметов из дерева и ткани. А для увлеченных историей организуют мастер-классы по традиционным для региона казачьим боевым практикам, владению шашкой и арапником. Чечня. 65 спортсменов из России, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в 34-й многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», завершившейся в Грозном. Участники преодолели 933 километра за 7 этапов. Велогонка стартовала в Республике Адыгея и прошла по территориям Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарии. А завершающий этап состоялся в Грозном. Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Грозном. Победителем генерального зачета стал Михаил Фокин, представляющий команду «Мангазе Московский спорт». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Я Анна Гончарова. Приветствую всех здесь, в нашей замечательной компании. Новый выпуск радиопередачи из совместного цикла с участием представителей госавтоинспекции объявляется открытым. Новый эфир – это всегда новая тема в сфере безопасности.

0: Ну, а также какие-то приемы безопасного вождения, ну, при разных погодных ситуациях, в туман, в дождь, в гололед и так далее. Будем напоминать. Друзья, полезная, крайне полезная каждому водителю программа. Я уверена, что, безусловно, люди со стажем обладают уже определенными навыками, но лишнее напоминание не повредит. Ну, а молодым водителям сам Бог велел, конечно же, перестраиваться, готовиться к осенней манере вождения. Впереди, тем более, зима, а там еще сложнее будет в дорожных условиях. Наша главная цель – обеспечение безопасности, чтобы каждый участник дорожного движения максимально прилагал усилия, был ответственным, соблюдал правила. Ну и, конечно же, это тоже очень-очень немаловажно. Из этих небольших, казалось бы, вещей складывается вообще общая картина аварийности на дорогах и нашей республики, и страны в целом. Друзья, перед тем, как я представлю гостя, напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы, интересоваться, комментировать, высказывать свое мнение. Мы всегда рады. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, на странице радиостанции КЧРФМ. Так и вбиваем ВКонтакте, КЧРФМ. Пишем в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись этой и других радиопередач с участием наших представителей госавтоинспекции и других гостей размещается на нашей стене ВКонтакте. Можно в любое время переслушать. Нашу радиопередачу. Друзья, давайте знакомиться. Гостья нашей эфирной студии, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Ну что, итак, ну вот сегодня в день эфира у нас на улице дождь, да? Пешеходы задумываются о том, во что переодеться, да? Но, может быть, переобуться уже пора. Ну и автовладельцам тоже следует какие-то моменты вспомнить. Елена, вам слово, да, на что обращаем внимание при смене сезона?
1: Ну, наступление осени, оно приносит, конечно, изменения, да, в погоде, влияют как на эксплуатацию транспортных средств, так и вообще в принципе. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также сохранить автомобиль в хорошем техническом состоянии, необходимо не забывать основные моменты подготовки, да, к сезону. А осень иногда у нас такая нестабильная погода, перепады температур, осадки, влажная погода, грязные дороги создают дополнительную нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля. Это повышает риск износа и выхода из строя различных систем, таких как электрооборудование, подвеска, система освещения и другие элементы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание помогают минимизировать возможные поломки и обеспечивают безопасное передвижение в любых дорожных условиях. То есть любой автомобилист должен понимать, какая ответственность лежит на нем, то есть смена резины.
0: И это только самое минимальное.
1: Минимальное, да.
0: Угу. Хорошо, давайте поэтапно будем напоминать, да, что нужно делать, на что обратить внимание и как подготовить, ну, давайте, наверное, автомобиль. С автомобиля, да, все начинается. Мы все знаем, что по правилам дорожного движения запрещается выезжать с неисправной тормозной системой, рулевым управлением, если неисправны приборы освещения, там еще целый ряд пунктов. А что надо проверить, да, перед выездом на осеннюю дорогу? Ну и вообще, вот сезон поменялся, да, уже середина сентября. На что надо обратить внимание? Вы сказали, ну, вот регулярная, да, да, диагностика. Вот что самое важное?
1: Этапы подготовки автомобиля к осени. Это такое вот первое. Электрооборудование, да, необходимо проверить заряд аккумулятора. Убедиться, что он заряжен должным образом. Заряд аккумулятора должен составлять не менее 12,4 вольт при заглушенном двигателе и от 13,8 до 14,4 вольт при работающем моторе. Если показания отличаются, обратиться нужно на станцию технического обслуживания для диагностики генератора и стартера. Необходимо проверить состояние проводов и контактов, очистить их от загрязнений и обработать специальной защитной смазкой. Убедиться, что масса надежно соединяется с кузовом автомобиля, чтобы избежать проблем с электричеством. Угу. Необходимо проверить систему охлаждения, то есть проверить уровень охлаждающей жидкости, то есть антифриз, ее плотность с помощью ареометра. Уровень антифриза должен находиться между метками минимум и максимум на расширительном бачке. Плотность антифриза должна соответствовать климатической зоне эксплуатации автомобиля. Необходимо осмотреть пар.

0: трубки на предмет трещин, подтеков, проверить работоспособность термостата и помпы. Термостат должен обеспечивать равномерный прогрев двигателя, а насос не должен создавать посторонних звуков и течи.
1: Еще одна очень важная система – это тормозная система автомобиля. Вот здесь, наверное, особое внимание нужно уделить. В принципе, в любой сезон, да, независимо там осень, зима, лето, это всегда безопасность, да, это один из самых важных узлов и агрегатов, да, одна из самых важных систем – тормозная система. Что проверяем мы здесь?
0: Ну, что касается тормозной системы, да, тут эффективность работы тормозов, она напрямую влияет на безопасность движения. Необходимо проверить толщину колодок и дисков. Она должна быть не менее минимально допустимой величины, 33 мм для колодок, и отсутствие глубоких канавок на дисках. Замер толщины можно произвести самостоятельно и доверить специалистам автосервиса. Необходимо оценить состояние тормозной жидкости. Ее желательно менять каждые 2 года и при содержании влаги свыше 3%. Утечка жидкости она недопустима, поскольку это снижает эффективность торможения и может привести к авариям.
1: Хорошо, дальше. Ходовая и рулевое управление. Да? Если неисправны, понятно, что мы не выезжаем в любой сезон. Но на что обратить внимание при осенней диагностике?
0: Но, как известно, да, наверное, всем автолюбителям, что ходовая часть, она испытывает значительные нагрузки в осенний период из-за неровности дорог и осадков. Необходимо проверить амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники, ступниц колес. Любые признаки износа этих элементов, они свидетельствуют о необходимости их замены. Необходимо обратить внимание на состояние пыльников и защитных чехлов, повреждения которых могут привести к попаданию грязи внутрь механизмов и быстрому выходу их из строя.
1: Хорошо. Я предлагаю еще, знаете, один момент. Я немножечко дополню ваше сообщение, да, и хочу сказать, что вот по кузову, да, вот казалось бы, кузов, ну, вроде бы, что здесь такого, но это тоже очень немаловажно. Друзья, перед осенью осмотрите кузов, лакокрасочное покрытие, уплотнительные элементы, да, это тоже очень немаловажно. Это поможет поддержать не только внешний вид автомобиля, а защитить его от негативных воздействий окружающей среды. Осенью часто бывают осадки, грязь, это, конечно, способствует образованию коррозии на металлических поверхностях. Регулярно мойте автомобиль, удаляйте загрязнения, особенно в труднодоступных местах. Например, арки колес и на днище. Кто из вас моет днище? Да, думаю, что не все об этом задумываются. Арки еще может быть, а вот с днищем тоже очень важно. Заезжая на мойку, обратите на это внимание. После того, как помоете, наносите защитный слой воска или специальный состав, который предотвращает появление царапин и сколов. Антикоррозийная обработка днища и арок колес вообще необходима, особенно если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях. Уплотнительные элементы дверей и багажника тоже нуждаются в регулярном уходе. Их следует очистить от грязи и обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить примерзание зимой. Я думаю, что опытные автовладельцы сталкивались с этой неприятностью, когда в мороз уплотнительные элементы, да, резинки вот эти уплотнительные, примерзают. Ну и, собственно говоря, специальной силиконовой смазкой можно обработать дверные замки. Специальные составы есть, которые защищают их от образования льда. Пока льда нет, но перепады температуры будут значительны. Уже совсем скоро в ночное время будет тоже минус. Лен, немножечко забрала у вас эфирного времени, но думаю, что это тоже важно. Хорошо, давайте продолжим по узлам и агрегатам. Световые приборы, что важно здесь соблюсти?
0: Ну, фары, да, и осветительные оборудования, это тоже очень немало, довольно-таки значимые, да, элементы в машине.
1: Потому Почему? Что вообще Потому и темнеет-то
0: да,
1: рано уже.
0: С помощью наших фар, естественно, при передвижении в ночное время, да, если у нас будет дождь или еще какие-то моменты, фары загрязнены будут.
1: А если неисправны?
0: Естественно, да, если не будет этой той же жидкости, которая омывает нам стекла и все остальное прочее, естественно, будет у нас плохое освещение. Поэтому перед выездом необходимо проверять исправность лампочек, чистоту линз и отражателей. Необходимо протирать линзы мягкой тканью, смоченной водой или специальными чистящими средствами. При наличии дефектов или потертости на линзе необходимо рассматривать возможность их замены или восстановления.
1: Но сейчас, кстати, еще полировка. Вот такая новая услуга тоже помогает. Только у проверенных мастеров, чтобы не испортили.
0: Также есть противотуманные фары, которые улучшают видимость в условиях тумана или сильного дождя.
1: Если вы вообще вот направляетесь, да, например, в горы или в дальнюю поездку, так здесь вообще обязательно иметь такие предметы. Хорошо, давайте в салон переберемся, ведь салон тоже необходимо готовить. Только ли, ну, физическая чистота, скажем так, важна, или какие-то еще приборы нам понадобятся в осенне-зимний период внутри салона, да, чтобы подчинить, посмотреть, проверить?
0: Ну, естественно, да, опять же, от зависимости времени года, лето, осень, да, зима, необходимо менять салонный фильтр, который защищает воздух в автомобиле от пыли, аллергенов и вредных веществ. Летом фильтры накапливают большое количество загрязнений, что снижает их эффективность. Перед наступлением осени необходимо сменить старый фильтр на новый, чтобы улучшить вентиляцию и предотвратить запотевание окон. Чистый фильтр, он всегда обеспечивает свежесть воздуха и улучшает самочувствие водителя и пассажира, естественно.
1: А чтобы тепло было, вот это тоже очень важно, да.
0: Кондиционеры, печки, зимой, отопление. Да, и не очень летом, потому что, да, летом можем
1: моментально заболеть. Ну, тоже пользуемся, что делать. А теперь-то надо как-то перестраиваться, получается, с охлаждения на отопление.
0: Да, здесь что важно, да, мы должны проверять кондиционеры и отопительную систему. Они должны быть эффективны, они должны эффективно охлаждать или обогревать салон, запускать кондиционер хотя бы на короткое время, чтобы активизировать компрессор и масло в нем циркулировали. Необходимо проверить работу печку, направленность потока воздуха и температуру нагрева. Необходимо устранить любые неполадки, такие как недостаточный поток горячего воздуха или неприятный запах.
1: Угу. Ну и опять же, если можете самостоятельно, если нет, собственно говоря, уже специализированные сервисы. Ну и дворники, да, если грязь, ветер и так далее, да, вот сегодня ехала на работу, был дождь, дворники пригодились. Надо проверить все-таки, наверное, исправность дворников и омывающей жидкости.
0: Да, как
1: да,
0: мы
1: вот
0: и говорили
1: здесь,
0: сейчас, что
1: проверить,
0: необходимо.
1: Заправить и так далее, друзья, чтобы никаких неприятных моментов не было. Ну и учитываем то, что температура уже будет снижаться до нуля, да, если у вас просто водичка, то лучше, конечно,
0: необходимо обзавестись омывающей жидкостью, которая не должна иметь низкую точку замерзания, чтобы эффективно она удаляла и грязь, и снег с ветрового стекла. Поэтому необходимо заливать в омыватель, если мы ожидаем уже похолодания или снижения температуры ниже нуля.
1: Ну, это, собственно, всего несколько дней. Я думаю, наверное, в горах уже прям такие быстрее это все будет происходить. Хорошо, друзья, автомобиль мы подготовили, как узлы и агрегаты, так и внешне, внутри салона. Все проверили, убедились, что все хорошо. Теперь важно вспомнить навыки осенней езды. Здесь есть особенности, да, непредсказуемые изменения погоды, да, с утра может быть туман и дождь, днем жара, а вечером вообще гололед, да, то есть если мы выезжаем из дома утром, мы не знаем, что нас ждет через несколько часов, а если это еще и автопутешествие, то вообще надо быть готовым ко всему. Поэтому, друзья, дождь, туман, листопад, гололед, все это существенно осложняет движение, и поэтому нужно какие-то важные правила, да, соблюдать, чтобы безопасно вернуться в точку назначения. Лен, вам слово, на что мы обращаем внимание при осенней езде?
0: Ну, я так думаю, что это, ну, вообще, в принципе, элементарные вещи для законопослушных водителей. Угу. Это соблюдать дистанцию, это прежде всего, да, безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Вот, учитывать ухудшение сцепления с дорогой, увеличение тормозного пути, то есть водитель должен понимать, да, и рассчитать вот эту всю дистанцию. Избегать резких маневров, то есть стараться двигаться плавно, без ускорения, торможения и поворотов руля. Такие действия, они повышают риск, да, заноса и потери контроля над автомобилем. правильно выбирать маршрут. По возможности водителям нужно избегать таких участков дороги с большим количеством луж или опавшей листы, так как они снижают сцепление с поверхностью.
1: А еще, кстати, непонятно, листья, что под этой листвой вообще будет. Вдруг там ямы, камни, все что угодно может быть.
0: И, естественно, быть внимательным к другим участникам движения. То есть осень – время, когда многие водители начинают забывать о летних навыков вождения. Необходимо быть готовым к неожиданным действиям других участников движения и соблюдать особую осторожность вблизи пешеходных переходов.
1: Ну и здесь, конечно, вот еще раз отдельный акцент на то, что дети уже ходят в школу, да, много детей стало на улицах. Я уверена, что, ну, каждый обратил на это внимание. Летом как-то их поменьше было. Они в основном где-то на отдыхе, дома, на площадках и так далее. Сейчас детей много, да, они идут в школу, из школы возвращаются на кружки, на секции и так далее. Детей много, да, мы помним, что у детей, может быть, не всегда есть такие хорошие навыки дорожного движения, безопасности, поэтому особое внимание, аккуратность, осторожность, особенно вблизи образовательных учреждений, вблизи пешеходных переходов. То есть, что же там дети? Иногда взрослые даже не соблюдают никаких правил и могут выскочить на дорогу где угодно, поэтому снижение скоростного режима, увеличение дистанции, ну и внимательность максимальная.
0: Да, ну как, так как мы заговорили за пешеходные переходы, да, хотелось бы, наверное, чуточку внимания этому больше уделить, обратиться как к водителям, как и пешеходам, вот, быть максимально друг к другу уважительными на дороге. У нас есть и регулируемые пешеходные переходы, и нерегулируемые, поэтому на нерегулируемых, соответственно, дорожно-транспортных происшествий, да, с участием как и детей, так и взрослых, намного больше. А есть места, где не освещенные, да, пешеходные дороги, поэтому убедительная просьба к водителям быть максимально внимательными, да, опять же, да, снижать скоростной режим.
1: Даже если вы не видите в поле зрения пешеходов, сейчас темно, да, пешеходы могут появиться вообще ниоткуда.
0: Пешеходам хотелось бы отдельно обратиться, не перебегать дорогу, спокойно переходить, убедиться в том, что вас пропускает все транспортные средства, которые задействованы в движении. Да. Только тогда переходить и использовать световозвращающие элементы на своих рюкзаках, одежде, ну, везде, где только возможно, потому что на нерегулируемых и плохо освещенных пешеходах вас менее заметно. Поэтому не подвергайте опасности и водителя, и себя.
1: Особенно, если это загородные, вообще не освещенные какие-то дороги, здесь опасностей гораздо больше. Ну и такие вот дополнительные рекомендации по техническому, да, состоянию автомобиля, если мы уже вот говорим, да, эксперты, специалисты всегда рекомендуют заправляться качественным топливом. Сейчас, да, все мы знаем, какая ситуация с топливом в стране, но, тем не менее, да, участились мошеннические схемы, истории, да, бензин уже где-то даже с рук продают. Мне кажется, надо скептически к этому отнестись, и все-таки вот качество бензина будет зависеть и ходовые свойства вашего автомобиля. Поэтому мы все-таки выбираем сертифицированные заправочные станции. Я бы предостерегла, наверное, автовладельцев от покупки, ну, контрафактного, прямо скажем, топлива, поэтому здесь может быть очень опасно. Шины, да, Лен, мы еще тоже не сказали, есть обязанность в правилах дорожного движения, теперь уже законодательно закрепленная, с 1 декабря уже должны мы все ездить на зимней резине. Кто-то делает замену резины немножечко пораньше, ну, учитывая, да, погодные и климатические условия. Если вы живете, например, в Архызе или в Домбае, в Тибирде, в Карачаевске, здесь, наверное, стоит пораньше задуматься о смене резины, да, летнего комплекта на зимний. Ну и как минимум измерить давление в шинах, это тоже всегда важно и полезно. Ну и такой совет от бывалых. Какой-то минимальный набор инструментов всегда стоит возить с собой в автомобиле. В дороге может случиться все, что угодно. Запасное колесо уж понятно. Трос буксировочный, провода для прикуривания, лопата, домкраты. Да, и может быть какой-то еще ремкомплект, ну, если вы умеете им пользоваться. Ну, кстати, да, для девушек тоже полезная история. Бывает, что добрые люди, конечно, не без них останавливаются. Если у вас будет в багажнике какой-то минимальный набор инструментов, быстрее вам все-таки помогут. Хорошо, давайте, наверное, конкретно о каких-то таких вот важных приемах с вами поговорим. Наверное, вот такой важный момент – это туман. Вот сейчас я думаю, что кто рано утром ездит, они вот обращают внимание на это явление, то есть уже есть явление тумана. Угу. Давайте вспомним, как действовать в условиях тумана и что, собственно говоря, нам нужно помнить, соблюдать.
0: Есть у нас такие, да, районы, где туман это вообще прям на первом месте.
1: Прикубанский
0: район, там просто это отдельная тема. Поэтому, да, осенью туман он является обычным явлением, однако для многих автолюбителей, особенно начинающих, он может представлять смертельную опасность. Лучи света преломляются, это приводит к тому, что могут искажаться сигналы светофора. К примеру, водитель может видеть желтоватое вместо зеленого цвета. Искажение расстояния до объекта. Дистанция между машинами в тумане тоже искажается на 1.5-2 раза, больше, чем она есть на самом деле. Ну и, соответственно, недостаточная видимость. Необходимо максимально обезопасить себя. Помогут фары ближнего света или противотуманки, да, как мы уже ранее говорили. Угу. Дальний свет фар авто, он ослепит водителя. Кроме того, следует двигаться на небольшой скорости, проявляя при этом осторожность. Вот. Если нужно вам остановиться, не следует делать это резко. Лучше плавно снижать скорость, растянуть во времени нажатие на тормозную педаль. Так можно заблаговременно предупредить остальных участников движения о своих намерениях. Необходимо удерживать во время езды увеличение расстояния между машинами. То есть, да, соблюдаем дистанцию.
1: Большая увеличенная дистанция в 1.5-2 раза.
0: Наиболее безопасная дистанция 2 секунды. Прежде чем покинуть стоянку, необходимо проверить работу стеклоочистителей, поскольку во время тумана на стеклах оседает конденсат.
1: Угу. Давайте еще немножечко вот о листве опавшей поговорим, да, дорожное покрытие и листва. Вот вы сказали, что, ну, вроде бы листва, да, что тут такого, ну, лежит себе и лежит, а каждый, я уверена, водитель, да, хоть раз попадал вот в такую скользкую ловушку на дороге. Осенью как раз это максимально актуально. Что здесь важно помнить?
0: Ну, во время дождя, либо после него резко ухудшается сцепление колес транспортного средства с дорожным полотном. Это удлиняет тормозной путь и приводит к увеличению вероятности заносов. Все маневры рекомендуется выполнять более осторожно, избегая резких поворотов руля. Если нужно перестроение или остановка, следует как можно раньше подавать об этом предупредительный сигнал.
1: Угу. Поворотники.
0: Да. Думайте не только о себе, о своей безопасности, но и о безопасности других водителей, находящихся на дороге. То есть, как мы говорили, да? А уважение друг друга на дороге.
1: Да, не только ваша безопасность. Хорошо, да. Продолжим.
0: Ну, опавшая листва, она представляет опасность для автомобилей. Во время движения по такой дороге в разы уменьшается сцепление с асфальтом. Поэтому нужно как можно аккуратнее маневрировать на ней. Машину может занести даже на маленькой скорости. Выезд из дворов или парковку необходимо совершать с особой осторожностью, делая это на скорости ниже, чем обычно. Опавшая листва гораздо хуже гололеда.
1: И коварнее получается. Да. Мы недооценивали, честно, я во всяком случае точно. Хорошо, давайте продолжим вот о погодных явлениях, да, что у нас еще есть там, вот лужи, мокрое покрытие, да, как себя вести, как управлять.
0: Но самую большую опасность, да, в осенний период для водителя это представляют лужи. Если шины имеют недостаточно глубокий протектор, то он не успевает выдавить из-под колес воду. Образовавшийся водяной клин выталкивает авто вверх, что приводит к потере управления машиной. Да, это еще одна неприятная особенность дорожного полотна. С обилием луж это то, что под ними нельзя разглядеть, как вы говорили, угу, уже, ям, каких-то выбоин, ухабы. Если попасть колесом на такое место, на большой скорости можно потерять управление и повредить подвеску транспортного средства. На таких участках вообще рекомендуется двигаться с минимальной скоростью. После проезда луж следует просушить тормозные колодки, нажав и отпустить несколько раз педаль тормоза. Особо внимательным нужно быть в городе при проезде пешеходных переходов. Опять мы к этому возвращаемся.
1: Потому что это важно,
0: да,
1: действительно важно.
0: Люди в дождливую погоду часто торопятся и теряют бдительность, стремясь поскорее попасть в теплое и сухое помещение. А вот что касается, да, вождения в ночных условиях. Осень, она как бы характеризуется сокращением долготы дня, и, соответственно, максимальное движение автомобилей, оно приходится на темное время суток. Оно опасно тем, что автолюбителей искажается восприятие разных объектов. Внезапный дождь может лишить возможности четко различить границы и размеры. Также из-за визуального искажения действительности заранее спрогнозировать свои действия тоже довольно сложно. Порывами ветра может снести защищенные ограждения или красные фонари, которые указывают на опасные участки, где проводятся дорожные работы. Особая опасность для водителя – это, опять же, пешеходы. Поскольку большая часть демисезонной одежды имеет темный цвет, а в темноте люди становятся просто невидимыми. Поэтому
1: да, вот
0: в очередной раз просим использовать элементы. И маленьких, и взрослых световозвращающих какие-то элементы на одежде, на сумках. Да, это тоже касается особенно пожилых людей. Они у нас бедные, конечно, менее расторопные, да, поэтому к ним на дороге нужно быть более уважительны, не нервничать.
1: Ну и они должны себя как-то обозначить, получается, конечно, чтобы их было видно. Потому что, да, вот вы сказали, что демисезонная одежда, как правило, у нас темных цветов. Черная, темно-синяя, коричневая. А ее вообще в темное время практически не видно. Поэтому хотя бы что-то вот такое, обращающее на себя внимание. Если это дети, рюкзаки, нашивки на куртках и так далее. Световозвращатели, светоотражатели сейчас полно везде, да, и в канцелярии, в ярских магазинах и на маркетплейсах можно приобрести, да даже в почтовых отделениях в небольших населенных пунктах все всегда есть. Ну и еще, да, по поводу осветительных приборов отдельная просьба, наверное, у всех есть, да, вот эти дополнительные фары, ксеноны, желтые, непонятных ярких цветов, которые слепят водителей встречного транспорта, друзья, ну, понятно, что вам видно лучше, а остальным не видно вообще.
0: Да, рекомендуется, конечно, использовать фары, которые соответствуют с ГОСТом, да, как уже было сказано, чтобы не слепить других водителей, не создавать неприятные ситуации, да, во время вождения. Поэтому нужно быть друг к другу, опять же, взаимоуважение иметь. Вот несколько, допустим, да, таких моментов. Вот не стоит экономить на зарядке аккумулятора. Свет необходимо включать в любых условиях недостаточной видимости. Периодически проверять настройки света фар и своевременно регулировать его. Не забывать переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного авто. При повороте помнить, что фары не поворачиваются вместе с колесами, выполняйте маневр на минимальной скорости с повышенной осторожностью.
1: Ну что, друзья, вот такие важные рекомендации. Ну и еще раз хотелось бы сказать, дистанция, скорость и дистанция, да, это вот, наверное, два самых важных момента, ну и плюс строгое соблюдение правил дорожного движения, это золотые правила, которые помогут вам благополучно отъездить эту осень, да, перестроиться на меняющиеся погодные условия, впереди зима, поэтому немножечко мы плавно так переходим, адаптируемся, ну а там уже и до весны, и лето совсем недалеко. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Я хочу по традиции обратиться к нашему госавтоинспектору. Елена?
0: Ну, хотелось бы обратиться к автолюбителям, да, чтобы в преддверии у нас, да, неприятных уже холодных денечков, чтобы каждый проверил свое транспортное средство. Посмотрели резину, проверили фары, техническое состояние, провода, фильтры. Ну, вот все возможные моменты, которые могут обезопасить ваше вождение, да, необходимо это все проверить. Опять же, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и правильно выбирать маршрут, как уже было сказано, да, если вы не уверены в каком-то определенном участке проезда, лучше выбрать тот, который вы знаете. И, естественно, быть друг другу уважительными. Каждый участник дорожного движения должен друг друга уважать. Если вы будете это все соблюдать, каждый водитель, то безопасное вождение вам просто обеспечено. Залог вашего успеха.
1: Ну что, друзья, вот такой вот у нас сегодня получился эфир. Полезная рекомендация при смене сезонов, да, осеннее вождение. Навыки вспоминайте. Вождение при дожде, тумане, гололеде, листопаде. Помните, что дорога осенняя таит в себе больше возможных, теоретически возможных, неприятных сюрпризов. Поэтому максимальная осторожность. Мы завершаем наш радиоэфир. Встречаемся в этой студии уже через неделю. До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Донбассе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Арбунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Don't worry, be happy now. Dog.
1: Реклама на 104.5.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Армрестлер из Карачаева-Черкесии Олег Черкасов завоевал чемпионский пояс профессиональной лиги East and West. 26-й ивент профессиональной лиги прошел в спортивном центре Fashion Sports Center в городе Цзянцзин, Китай, и собрал сильнейших спортсменов-профессионалов со всего мира. Одной из центральных схваток турнира стал титульный поединок весовой категории до 77 килограммов на правой руке. В борьбе за чемпионский пояс Олег Черкасов встретился с Артуром Макаровым. Поединок получился упорным и завершился победой нашего земляка со счетом 4-3. Для спортсмена этот поединок стал возвращением к выступлениям после продолжительного перерыва. Несмотря на паузу, Черкасов вышел на титульную схватку против действующего чемпиона и смог завоевать пояс профессиональной лиги. Подготовкой Олега Черкасова занимаются тренеры Адам Гачияев и Умар Узденов. Ну а накануне уже 8-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 15-кратного чемпиона России по армрестлингу Олега Черкасова встречали на родине.

одержал победу. По итогам соревнований представитель Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается Хаджимурат Ибрагимов. В городе Шали в Чеченской республике прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Шамсудина Увайсаева. По итогам соревнований наши спортсмены показали отличные результаты. Золото в весовой категории 64 килограмма завоевал Азамат Кябишев, Амир Охтов, серебряный призер в весовой категории 58 килограммов, Азамат Малеев, серебряный призер в категории 64 килограмма. Кроме того, Азамат Кябишев выполнил норматив мастера спорта России. Тренируют наших самбистов Марат Абитов и Азамат Охтов. В Черкесске прошел фестиваль по спортивному ориентированию «Азимут» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие собрало более 120 человек – это слабослышащие, лица с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Участники продемонстрировали отличные навыки работы с картой и компасом. По итогам соревнований разыграно 12 призовых комплектов, а каждый участник награжден дипломом. Фестиваль стал отличным стартом нового сезона и напомнил о том, что спорт – это универсальный язык общения. Организовала мероприятие региональная комплексная спортивно-адаптивная школа. В Министерстве физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии чествовали выдающихся спортсменов, которые с триумфом в течение года возвращались с всероссийских соревнований по адаптивным видам спорта. Как отметил министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц, эти ребята – настоящий пример несгибаемой воли, силы духа и безграничной любви к спорту. За каждой их медалью – огромный труд, упорство и ежедневная работа над собой. Вот их имена – Амир Абазалиев, Хасан Ильязов, Арафат Мамедов, Амар Хутов, Мухаммад Шираков и Иман Иманбердиев. Также грамотами были награждены их тренеры Рустам Далхатович Чотчаев и Ольга Павловна Баева. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Action!
1: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.

0: точки 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота. Да.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкесске ночью плюс 15 градусов, днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и не просто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: тебя.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
3: 18.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Усть-Джигуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкесске ночью плюс 15 градусов.

Днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкесске ночью плюс 15 градусов, днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные кол-кели и ножные гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, горджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытаскивали.

вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Теберде, 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Глава Дагестана Федор Щукин вручил почетный знак Республики Дагестан за милосердие и благодеяние заслуженной артистке России, народной артистке Дагестана Жасмин. Эта награда – символ искренней признательности тем, кто бескорыстно творит добро, сохраняя традиции милосердия, отметил Щукин. Певица и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку жителей Дагестана, пострадавших от стихии, и на восстановление социальной инфраструктуры региона. Кроме того, благодаря их поддержке построена часть домов в поселке Мамед-Кала Дербентского района, а также дан старт проекту по обеспечению населения чистой питьевой водой. Ингушетия. В городе Карабулаки и селе Нижние Очалуки Малгобекского района Ингушетии построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2027-2028 годах здесь появятся полноценные спортивные центры с бассейнами и залами для бокса, борьбы и дзюдо. Сегодня в регионе действуют 417 спортивных объектов, в том числе 32 фока, 119 спортивных залов, 30 футбольных полей и 150 спортивных площадок. Более 58% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии в текущем году запланировано обновление порядка 35 километров водопроводных сетей в рамках комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Напомним, что в прошлом году по данному федеральному проекту в республике уже было модернизировано 84 километра водопроводных сетей. Системная работа последних лет позволила обновить существующие инженерные коммуникации и повысить надежность всей коммунальной системы Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесия. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка с рабочим визитом посетил Карачаево-Черкесию. Состоялась рабочая встреча с главой региона Рашидом Тимрезовым. Полпред вручил награды труженикам разных сфер и провел совещание, посвященное результатам социально-экономического развития региона и планам на предстоящий период. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников спецопераций и их семей и вовлечению ветеранов в созидательные процессы. Северная Осетия. Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания». Зрителям показали больше 80 картин, включая 8 российских и 9 мировых премьер. В международном полнометражном конкурсе победил фильм «На расстоянии памяти» совместного производства Ирана, Норвегии и Италии. Среди короткометражек первое место у французской ленты «Девушка в поисках хижины в снегах» режиссера Фан Монте. Приз зрительских симпатий получила российская картина «Виктор будет жить» Алексея Демченко. В конкурсе Северного Кавказа лучшим стал фильм «В горах он» Саида Талгурова. Ставропольский край. Ежегодный фестиваль этнической музыки «Песни ветра» вновь пройдет на татарском городище 3 октября. Насыщенная программа продолжит знакомить гостей с разнообразием народных традиций и авторскими музыкальными интерпретациями. Любителей рукоделия и ремесел порадуют многочисленные мастер-классы по изготовлению и росписи керамических изделий, предметов из дерева и ткани, а для увлеченных историей организуют мастер-классы по традиционным для региона казачьим боевым практикам, владению шашкой и арапником. Чечня. 65 спортсменов из России, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в 34-й многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», завершившейся в Грозном. Участники преодолели 933 километра за 7 этапов. Велогонка стартовала в республике Адыгея и прошла по территориям Краснодарского края, Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарии. А завершающий этап состоялся в Грозном. Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Грозном. Победителем генерального зачета стал Михаил Фокин, представляющий команду «Мангазея Московский спорт». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Город пустой.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкесске ночью плюс 15 градусов, днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапачас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Birds flying high, you know how I feel.

0: в Донбайе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Лучше никогда не думать о плохом. Это все пройдет.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкесске ночью плюс 15 градусов, днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефонные службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: преградной «Три ночи».
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению.